Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Мы в сети. vk.com/dfm. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. DFM.

Радио DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
4: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-948-5458.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что Радио DFM.

0: диета.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
0: DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
13: Мамочке нужно ее оружие.
12: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск.
8: Категория 18+.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drifte.ru. 0+.
16: Right now.
15: А теперь тусовка
16: on DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца сентября.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: разбудилники на радио DFM. Бррр, бум, шакалака, шурум-бурум, дитусовка. Как бы хорошо ты ни настроил будильник, подушка все равно умеет убеждать лучше. Поэтому у тебя есть мы. Ща наведем шурум-бурум и суету. Это шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: О, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, you looking good today?
1: Спасибо, Саймон. Ты тоже отлично выглядишь.
0: Зима.
1: Что мы видим, когда вызываем такси? Хотел тебя спросить.
0: Что видим?
1: Да.
0: Таксистов?
1: В приложении. Очевидно. Я имею в виду в приложении. Ну что там, имя, да, водителя?
0: Да.
1: Марка машины, номер.
0: Номер.
1: И рейтинг.
0: Да.
1: Всегда приятно, согласись, когда к тебе едет 5-0. Сразу, значит, все будет в порядке.
0: А почему мы им 5-0 ставим, и они нам 4-8?
1: Это следующий вопрос.
0: Слушай, я не понял. Просто вчера, по-моему, мы за эфиром это обсуждали.
1: Да, буквально вчера обсуждали, какой, оказывается, у нас тоже у пассажиров есть рейтинг.
0: Рейтинг. Я впервые в жизни залез посмотреть. Блин, я им еще и 5-ки везде. Хорошую машину заказываю. А тут кто-то мне занизил оценку.
1: И у тебя 4,8?
0: 4,8 и 4.
1: Интересно, что ты реально сделал такое?
0: Что я сделал?
1: Что человек... Сколько он тебе баллов получается? Насколько он тебя оценил?
0: Это же как средний, да?
1: Средний.
0: То есть, значит, где-то там кто-то мне 4-ку ставил. И это все складывается.
1: Я думаю, ты ночью не спал. Думал, может быть, вот этот водитель? Или вот этот?
0: Я так и не понял. Я же вообще такой, примерный парень.
1: Да я тоже думаю, что такого ты учудил, чтобы тебе занизили. Мне кажется, просто у человека рука дернулась. Он просто ошибочно.
0: А почему его рука не дергается в сторону
1: пятерки? Но я тоже впервые в жизни зашла, никогда не захотела смотреть свой рейтинг. Догадайся, сколько у меня.
0: А у тебя сколько?
1: 5 баллов!
0: Ты сейчас серьезно?
1: Да, серьезно, я хороший пассажир.
0: И скоро будет 5,5, что ли? Или это 5 это максимум?
1: 5 это максимум, насколько я понимаю. Поэтому в этом батле я тебя победила.
0: Ну, молодец.
1: Майк дроп, мой друг.
0: Полный майк дроп вообще. Ну, иду, смотрю на свое 4,8,4. Вот такие мои вот... Как это слово-то? Не аристократы, получается.
1: Да. Ребят, ради интереса, зайдите, посмотрите свой рейтинг. Это действительно
0: интересно. И попробуй вспомнить, когда ты накосячил. Или когда ты заслужил 3 или 4.
1: Да, а сразу после этого заходи в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляй заявку на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить? Вот.
0: Да. И кого поставим пятерку?
1: Саймону грустно. У него скупает диджейская слеза сейчас.
0: Ты знаешь, я пока не могу придумать, когда я накосячил. Ладно, вернемся, может быть, я вспомню. Это шоу «Разбудилники». У нас точно 5 из 5. Надеюсь.
2: На радио DFM. Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
3: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Будильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова, у которой рейтинг 5.0 в такси, между прочим, как пассажира.
2: А я брат от другой мамы, у кого рейтинг 4.8.4.
1: У тебя появились версии, почему тебе кто-то занизил оценку?
2: Ты знаешь, они же добавили теперь чаевые. Может быть, я забыл кому-то чаевые оставлять?
1: Возможно. Может, ты пуэр вместо... Может, ты буквально воспринял эту просьбу?
2: Чай вместо чаевых? Настоящий чай вместо чаевых? Я не знаю, но я чаевые оставляю. Может, когда-то я забыл, я не знаю. I don't know.
1: Я не оставляю.
2: И все равно пятерка. Может, тебе, наверное, за улыбочку.
1: А, возможно. Садишься.
2: А я сажусь и наушники сразу ваши напялил. А, это не общаться не хочет. Четыре тебе.
1: Каждому, кто оставил заявку на пробушку, мы автоматически ставим 5.0. Красавцы, ребята. Будем реализовывать. Как зовут, где живешь, кого будем будить. Эту информацию ждем в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Даже отметил, не открывай мне дверь. Там же есть специально такая возможность. Да, чтобы они не вик ходили, да, вот, когда садишься. Все равно, 4.8.4. Ребят, вы что?
1: Эта мысль не будет давать тебе покоя.
2: Почему я заходил? Почему я даже посмотрел? Я в покое не жил.
1: Если нас слышит тот самый таксист, который занизил рейтинг Саймону, свяжись с нами. Нам просто любопытно.
2: Ладно, дальше работаем, да? Так, кто написал? Не таксист пока, а написал Артем. Артем пишет у нас в мессенджере. Привет! Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою жену Катю. Она самая красивая жена и замечательная мама.
1: Никто не спорит.
2: О, с днем рождения, мамочка. С днем рождения, жена. С днем рождения, красивая жена Катя. С дыре, короче.
1: Все статусы перечислил человек.
2: Ну, а то.
1: Катюш, с дыре.
2: Да, let's go.

0: Доброе утро, Саймон и Катя, и мое любимое радио. Разбудите любимый город Карасук с замечательными людьми и пожелайте прекрасного дня жителям Барнаула, где я в командировке, пишет Михаил. Даже фотопруф есть, он в прекрасной шапочки собачки, по-моему.
1: Он сейчас уже в шапке?
0: Он уже в шапке.
1: Вообще, маменькин, как это? Ну,
0: сын маминой подруги.
1: Сын маминой подруги, да. Молодец, молодец. А то уже прохладновато становится, да, для африканской головы. Ну что ж, Кат, ты сказала, он из города Карас?
0: Карасук.
1: Карасук. Может, от Карася, нет?
0: Возможно.
1: Вау, красота лепота. Let's go.

0: куда скоро поедем?
1: В Карасук.
0: Карасук, да. Так, нам этот раз кто пишет? Ольга у нас в мессенджере. Привет, разбудильники. Слушаю вас каждый день с большим удовольствием. О, зиба-зиба. Разбудите, пожалуйста, себя. Понял, окей. Чтобы нам было веселей. То есть поставить себе...
1: Это камешек в наш огород. Недостаточно бодро выглядим и слушаемся.
0: Не, она же нас пожалела. То
1: хорошо.
0: Есть, вы так рано встаете и бодрячком. Ладно.
1: Разбудите мою свекровь Тамару Васильевну. Она не выспалась. Просьба от Альбины.
0: Тамара Васильевна, да?
1: Да.
0: Васильевна, просыпайся вместе с нами. Сейчас будет общая пробушка.

0: Нет, в следующей игре дозвонился, получил подарок от Радио ДФМ. А по какому номеру, напомним, +7 495 956 101.2. Звони.
1: Просто звони и получишь, понимаешь?
0: Подарок.
1: Да, как приятно. Запомни номер, да.
0: +7 495 956 101.2.
1: Ну что ж, мы уже проснулись. Ты сделай то же самое. Это шоу «Разбудилники». Дорогой, дорогая, включи.
0: Плюс

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобан» 0+.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительные преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Ра-та-та-та! Привет, Элла! Ди народ Делла! Это мы, твои соседи, у которых тишина сломалась. Это шоу «Разбудильники». Напротив меня прекрасная половина будильника. Катя Бодрова!
3: Забыл, как зовут. И темная половина. Но от этого не менее светло. Разбудильников диджей Саймон.
2: У нас была, у нас будильник двухцветный получается.
3: Черно-белый, конечно.
2: Ну, напротив, ну что же, сейчас что мы делаем? Играем слово микс. Mm-hmm. Игра, где коверкаем слова так, что они похожи на названия албанских кремов от морщин.
3: Играть с нами будет Олег из Новосибирска. Привет.
2: Hello, Олег.
4: Привет, привет.
2: И Новосиб.
3: Я, конечно, рискую спрашивать русского человека об этом, но спрошу. Олег, как дела? Сейчас на 15 минут.
4: Все хорошо.
2: О, коротко и ясно. А то пока не родила.
3: Хорошо. Ну, тогда приступим к нашей игре. Называется она «Слово микс». Что здесь будет происходить? Мы тебе называем устойчивое выражение, которое все знают, но буквы расположили там в хаотичном порядке. Задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь подарок от радио DFM. Все понятно?
4: Да, понял.
2: Окей.
3: Ну, тогда погнали, ребят.
2: Удачи, слушай, Воба, тут слова непростые. А мой русский язык, он-то не ломанный, а он сломанный. Так, поехали. Первая фраза. Утывамт рику.
3: Утывамт рику. Это когда, о, не, спасибо,
2: Я сливаюсь, да?
3: Я сливаюсь, да.
2: В этой игре больше не играю, да.
3: Или как тебе еще подсказать? Вот перед обедом что мы делаем? Идем в ванную, чтобы...
4: Умыть руки.
3: Да,
2: так, а устойчивое выражение как называется?
3: А когда я сливаюсь?
4: Умывать руки.
2: Конечно!
3: Один балл есть.
2: Да, первое слово есть. Так, смотри, тунят мервя.
3: Тунять мервя.
2: Что это?
3: Это, кстати, да, в футболе часто делают.
2: Особенно если выигрываешь, да? А уже последние минуты матча пошли.
3: Футболисты что делают?
2: Да, они начинают что делать?
3: С тем, что у тебя на...
4: Тянуть время.
2: Конечно!
3: Хорошо, идем.
2: Тянуть время, красавчик. А тут уже чуть подлиннее фраза. Так. Шите да вы, жене варты.
3: Шите да вы, жене варты.
2: Ё-моё, это лучшая реакция. Ё-моё.
3: Ёшкин кот.
2: Ёшкина мама.
3: Это когда ведешь себя очень скромно, буквально...
2: Как? Я не объясню, Кать. Ты лучше это сделай сама.
3: Кто-то... Вот, антоним, громко. Громко.
4: О. Тише воды ниже.
2: Да!
3: Подгонку успел. Бро! Ничего себе.
2: Все умеешь. Верь в себе. Все умеешь.
3: Мы поздравляем тебя. Ты справился с этой
4: Спасибо.
3: Задачей, с этой игрой. А значит, забираешь подарок от радио DFM. Victory!
2: Теперь уже не ё-моё, а вообще... О, круто! Ну что же, у тебя есть секунд 7 на приветик.
4: Привет городу Новосибирску, всем, кто меня узнал. Берегите суставы.
3: Неожиданно. И либидо без проблем еще пожелать. В стиле Саймона. Новосибирск, включи тусовку.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как начало боевика?
1: Реклама на Дифа.
3: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
4: Оймал, Волга, окружный шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
6: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
7: Автозапчасти для иномарок в Экзит. Пошехонское шоссе 8А.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
3: Акция действует до конца сентября.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клинок Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клинок Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: О-о-о-о-о-о. Дратути, ди комьюнити. Ты попал в астромемную часть шоу «Разбудильники». Она по запаху кофе может определить твою финансовую судьбу. А на наша мемосита – это Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик Диджей Саймон.
2: Врубай мемоскоп, прогнозы от которых эндорфин танцует ламбаду.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты интернет-мем.
2: А, окей. Alright. Мемный звук нужен?
3: Понадобится парочка.
2: Попозже,
3: твоих фирменных,
2: да?
3: Попозже.
2: А, окей. Овны.
3: Жаль, конечно, этого добряка. Сегодня вы оказываете сочувствие на максималках.
2: Я даже знаю такое. Так дальше у нас тельцы.
3: Почему он, а не я, еду в Египет?
2: Oh, no.
3: Если вам кажется, что пора в отпуск, вам не кажется.
2: Ой. Это тому чуваку.
3: Посвящается.
2: Мы же о меме же, правильно? Дальше, близнецы.
3: Сомнительно, но окей. Сегодня вы готовы согласиться на любую авантюру.
4: Так и рулит.
3: Сомнительно, но окей, Саймон.
2: Такой отдых, знаешь, многие хотят. Раки.
3: Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит. Вы мастерски добавляете в диалоги интригу.
2: Окей, львы.
3: Я сам решу. Вы внимательно слушаете советы и делаете по-своему.
2: Ага. Кто там дальше-то? Я забыл. Девы.
3: Вот такие дела, собачка. Сегодня вам важно кому-то выговориться. Попробуйте, станет легче.
2: Весы.
3: А вы этих рыбов продаете? Нет, только показываем.
2: Рыбов.
3: Красивые.
2: Продаете рыбов.
3: Кое-кто будет делать вид, что работает, а сам зависать на маркетплейсах.
2: Прикольно, есть человек, который хуже меня говорит по-русски.
3: Это не человек, это котик в меме. Он говорит, вот этот... Ты не видел?
2: Нет.
3: Быстро тебе рассказываю. Рынок.
2: Так.
3: Подходит котик, просто стоит и подпись. А вы рыбов продаете? Ему говорят, нет, только показываем. Он говорит, красивые.
2: А потом...
3: Мему лет 100, Сай, поздравляю, ты сегодня не узнал.
2: Ну, интернет, он же широкий, понимаешь? Он же вообще необъятный, как Россия.
3: Как Москва.
2: Да.
3: Резиновый.
2: Не все увидишь так, скорпионы.
3: Что у вас здесь происходит? Именно так. Настроение навести везде порядок.
2: Я того мужика помню. Желаю ему здоровья. Так, стрелцы.
3: Я дурею с этой прикормки. Делайте только то, что вас радует. Сегодня это путь к успеху.
2: Это тоже был мем?
3: Да.
2: Который я пропустил?
3: Наверное.
2: Я понял. Так, козероги.
3: Девка за рулем. Сегодня решение чужих задач будет волновать вас больше собственных.
2: Ой, это не мем. Это не мем. Так, дальше водолей.
3: Мне этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного. Покоя и умиротворения. Поставьте работу на паузу и найдите место для уединения.
2: Тоже мем.
3: Тоже мем.
2: О, май гад. Так, рыбы.
3: Чиназис, сюда. Сегодня вас легко удивить. Я удивляю Саймона просто с каждой цитатой из мемов.
2: Я тоже не слышал такой мем. Так, это все?
3: Змеинос.
2: А, змеинос. Давай, змеинос.
3: Вот это поворот.
5: Вот это поворот.
3: Не ищите выход из сложной ситуации. Он найдется сам.
2: Ой.
3: Ой, это ты меня слил?
2: Не тот звук.
3: Совсем не тот. Спасибо.
2: Я хотел другой звук, ладно, все. Это...
3: Вместо аплодисментов. Звук толчка.
2: Слушай, заметила, что я же корол вообще именно нажимать мимо, да?
3: Не туда.
2: Ну, потому что руки не всегда оттуда растут. Ладно, зима-зима, всем за внимание. Отличного настроения. Это что, разбудилники? Только что был мемоскоп.

0: радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3.619.000 рублей. Джак Т9.
14: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
17: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
18: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
19: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Андрея. Рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
9: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что

0: будильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика с запахом попкорна «Киносай». Записываем рекомендации от кинонутого на всю голову.
2: О, абсолютно. Сегодня в «Киносай» кинчик о том, чего ожидать, если понаедут инопланетяне. А если поиск фильма превратился во вторую работу, увольняйся и иди ко мне за подборками в мессенджер DJ MC Simon. Итак, если понаедут инопланетяне, ты как их встретишь, Кат?
1: С хлебом и солью, как русский человек.
2: Вау, каравай и соль, да? Вау. Ну, а видишь, в фильме «Последний дом» все пошло иначе. Не смотрела?
1: Чем их встретили?
2: Не, «Последний дом» ты не смотрела?
1: Нет, я про инопланетян вообще не моя тема, ты же знаешь.
2: Вау, кстати, я мало, кстати, плохих фильмов в этом жанре смотрел.
1: Да?
2: Да, но это тоже ничего, такой кинчик. Так, обычным предновогодним утром семья из 4 человек собирается за елкой. Но вдруг выясняется, что из дома они не могут выйти. Дверь не открывается, окна не бьются, а дождь льет бесконечно. Какая-то невидимая сила заперла их дома. И, похоже, так происходит по всему миру.
1: То есть все заперты дома?
2: И дождь идет бесконечно. То есть как будто дождь заклеил все щели,
1: Назвали бы фильм «Санкт-Петербург».
2: Также можно и назвать его и Лондон.
1: Лондон.
2: Вот. А как выжить в доме-то, если еда заканчивается, а выйти нельзя? Вот и начинается настоящий семейный квест на выживание.
1: Жутковато.
2: То есть я-то думал это на 2 дня. Потом подумал, может, это на неделю всего лишь. Когда я узнал, сколько это длилось, у меня просто был шок. Короче, фильм, который оправдывает тех, кто любит набить холодильник так, чтобы он порвался по швам. Вот это их действие оправдывает.
1: И еще раз напомним название.
2: «Последний дом».
1: Приятного просмотра.
2: Все в названии.

0: и Бодрова Катя.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
6: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
7: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
8: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
9: Тысяча автомобилей!
10: И один сайт. marten.ru.
11: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
12: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
13: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
15: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
16: Айсервис решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.
17: Радио ДФМ.

раз в будильнике на радио DFM. Буяка, буяка! Салютики, малютики, ди-люди. Ну, знай.

0: Играет, как правило, в клубах, на каких-то мероприятиях. И тут поступило предложение. Внимание. Поработать диджеем на Мальдивах. Ей оплатили перелет, проживание и еще платили за работу. А диджеила она 2 часа ровно в день. И так на протяжении 10 дней.
1: Так, а ты считаешь, это легкая работа или...
0: Я считаю, это легкая, высокооплачиваемая, ладно, в прекрасном месте работа.
1: Я лучше промолчу тогда. И ничего.
0: Я недооцениваю работу диджея или что?
1: Ладно, про диджейскую жизнь я лучше промолчу, а то что скажешь.
0: Что?
1: У меня такие истории, знаешь, сколько...
0: Молчи.
1: Ужас.
0: А я про приятельницу, да?
1: Очень тяжелая работа.
0: Может быть, ты еще и в Италии играл?
1: Кать, я молчу. Ничего я не скажу.
0: Ладно, мы поняли, у кого здесь работа мечты. У диджея Саймона.
1: Очень тяжелая работа, все, хватит.
0: Кем бы ты ни работал, мы готовы тебе поднять настроение, разбудить. Заказывай пробушку, группу ВКонтакте под последним постом. Пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить.
1: Да, заказывая близких к тебе людей, мы выполним заказ прямо в прямом эфире через одну песню. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку, будем реализовывать группу ВКонтакте под последним постом «Видим» и в наших мессенджерах.
2: Так, кто присоединился к нашей тусовке? Это Максим. Доброе утро, Катенька и Саймо. Сегодня я собираюсь в отпуск. А, на Азовское море. Максим, это наш постоянный слушатель. Разбудите, пожалуйста, мои глазки, чтобы я все успел. Максим, Москва на связи.
1: Будем будить.
2: То есть он вообще, получается, он гонку в Баку посмотрит уже на море. Он же тоже любитель Формулы-1, а Баку через неделю, то есть не на этой, не в эти выходные.
1: Круто.
2: Да, ну что ж,

0: Вам доброе утро. Мы едем из Мурома во Владимир. Очень хотим спать. Помогите, пожалуйста, проснуться. Всем прекрасного настроения. Желает Надежда.
1: Едут из Мурманска?
0: Из Мурома во Владимир.
1: То есть Мурманск и есть Муром.
0: Муром.
1: Угу. Ты видишь мое лицо? Как над головой.
0: Удивление. Да,
1: над головой стоит вообще восклицательный знак.
0: Вопросительный.
1: А, у меня восклицательный. Ладно, и вопросительный. Ну ладно, Мурам, включи тусовку. Мурам!

0: Ладно, фигачим дальше. Так, этот раз кто у нас в тусовке? Это Владислав.
1: Ты не поверишь.
0: Посмотри.
2: Владислав.
0: Владислав. Я не шучу.
2: Baby, don't hurt me.
0: Владислав пишет. Разбудите мою девушку Анастасию. Она врач. А у нее сегодня долгая смена. Нужна пробушка.
3: Привет, дорогие разбудильники. Разбудите сына Андрея. У него сегодня аж 8 уроков. Надо быть собранным. Спасибо и привет из Саранска от Ольги.
1: Господи, дайте парню уже отдохнуть чуть-чуть-то. 8 уроков.
3: My God. Крепись, малыш.
1: Вау.
0: Ладно, крепись. Поехали. Включи тусовку.

0: готовы устроить игру, называется она «Крокодил». Ты наверняка знаешь, как в нее играть. Нужно отправить рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом или в наши мессенджеры, в личку в том числе. Эти самые слова Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио Диафан.
1: Эти Саймо-слова.
0: Да? Саймо-слова.
1: Саймо-слова. Ну что же, в этой игре покажу еще, как нормально нервничать. А так, да, шумно будет и суету наведем. Пришли сколько... Чем больше слов, тем лучше. И тем больше шанса взять у нас приз, да?
0: Это точно.
1: Окей. Действуй! Это шоу...
2: Разбудилки!
1: Все, хватит.

0: Ради FM шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели ЗП ВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
13: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Прайм, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
16: Лента.
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
18: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Хе-хе-хей, намасте, здрасте, ди человеки. Здесь активирована функция отключения униния. Это шоу «Разбудильники». В эфире антиуниния мадемуазель Катя Бодрова.
4: Кортизол-понижатель, диджей Саймон.
3: Сейчас игра «Крокодил», в которой руки отдыхают, а язык пашет, как футбольный комментатор.
4: Спасибо тем, кто оставил рандомные слова в нашей группе ВКонтакте. Напомним, под последним постом ждали. И в наших мессенджерах. Эти слова Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове остановимся, тому отправим подарок от Радио ДФМ. Тот станет победителем. И, кстати, конечно, параллельно сами пытайтесь вместе со мной, точнее, параллельно. Что, запутал?
3: Не, параллельно они пытаются
4: играть, да, вместе с нами.
3: Вместе с тобой, да.
4: Ну что, начнем?
3: Да. Все, погнали. Лестница, которая едет.
4: Эскалатор.
3: Да. Где спишь?
4: Кровать.
3: Правильно. Почем звонишь? Почему звонишь?
4: Почем? Обычно бесплатно.
3: Почему?
4: Телефон.
3: Телефон. Так, это что? Там лекарства продают.
4: Аптека.
3: Аптека. Что ты ешь? Это блюдо по-другому.
4: Ленивые глупцы. Еда.
3: Еда, три буквы, молодец. Три буквы, когда ну, кто-то храпит, он видит.
4: Сон.
3: Сон, конечно же. Там можно рыбу ловить.
4: Пруд.
3: Но среднего рода.
4: Озеро.
3: Озеро, конечно. Едешь и слушаешь, откуда музыка выходит?
4: Радио.
3: Нет, там где радио? Откуда радио выходит?
4: Колонки?
3: В машине? Как это?
4: Аудиосистема.
3: Да, вот название в русском языке. Есть магнит.
4: Магнитола.
3: О, магнитола. На магнитола закончились.
4: Да.
3: Это же не однокоренное слово же, да?
4: Магнит и магнитола.
3: Ну, конечно, нет.
4: Ну, наверное, нет.
3: Ну, нет.
4: Магнит. А вот ешь и еда, это неправильно было.
3: Ты сейчас серьезно?
4: Да.
3: Я сказал блюдо вообще-то. Блюдо.
4: Ты сказал, что ты ешь. Еду.
3: Я сказал, что ты чем блюдаешь.
4: Ладно, я переслушаю этот моментик. Но мы остановились на магнитоле, это 100%.
3: Да. Катя, учи биографию. Я не так сказал, учи биографию.
4: Кто ставил это слово финальное?
3: Финальное, какое слово было?
4: Магнитола.
3: А, магнитола, это ВГ. Это у нас в мессенджере.
4: ВГ?
3: VG по-английски.
4: Поздравляем тебя,
3: ВГ. Если хочешь, без перевода.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творительном падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом.
1: Реклама на ДФМ.
3: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
4: Оймал, Волга, окружная шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
5: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
6: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
7: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
8: Акция действует до конца сентября.
3: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8-921-530-63-44.
9: Космическое межгалактическое снижение цен на все теплицы. Профиль-центр 54-54-54. Успей купить выгодно до конца месяца.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: А чтобы качественное протезирование?
10: Это 32+.
12: И современная имплантация?
10: Да, это 32+.
12: И вылечить зуб любой сложности?
10: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-32-05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
14: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ интересуются. Какие крепкие пары мы знаем? Ну, это кофе, круассан, каравай и соль, Саймон и диджейский пульт. Невозможно его представить без вертушек, ну, в общем-то, и не надо. Он снова за пультом, готов презентовать рубрику «Микстуру Саймона». А значит, мы услышим микс на какую-то тему. Либо посвященный отдельному жанру, либо отдельному артисту.
3: О, после такого прекрасного представления я уже представляю себя голумом, который рядом стоит.
4: Моя собственность, моя прелесть.
3: Сегодня в моей микстуре Brazilian Funk. Направление, которое мне очень нравится. Бразильский фанк, для тех, кто не в курсе, это жанр электронной музыки, который родился в Бразилии, а потом захватил интернет, мемы и наши суставы. Так, ди народ, ноги сами знают, что делать. Ты, главное, им не мешай.
2: Я знаю, что ты любишь бразильский фанк и еще кое-что бразильское.
3: Да, бунда.
2: Бунда?
3: Бунда.
2: Что это?
3: Это багажник.
2: Вот.
3: Женский багажник, да. Бунда, да.
2: Приступаем.
3: Так, танцуют все под мой Brazilian Funk Mix.
2: Своими бунду.
3: Yeah, трясем бундочки.
0: DJ Simon.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональные предложения у официальных

0: Часы в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимур. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Чик-чик-бум! Белиссимо! Динародиссимо! Ну что же, это МЖ-шоу «Разбудильники». Сторон уже гордо представляет тренер сборной. Ой, все! Катя Бодрова.
3: Стороной М повернулся диджей Саймон.
2: Она филигранно хранит пакет в пакете, а он носит одну любимую футболку до тех пор, пока она не становится винтажной. Да, два пола, разные поля, рубрика «Венера, Юпитер».
3: Здесь обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. И тема этого выпуска – «Как не потерять себя в отношениях». Глубоко копнули. Ну, когда ты себя теряешь? Когда ставишь интересы другого превыше своих, правильно?
2: И в том числе абсолютно, да.
3: Это ты подстраиваешь под его график, подстраиваешься, потому что это как будто бы важнее, под его интересы.
2: Правильно говоришь.
3: Забывая про свои.
2: Угу.
3: Это вообще я в начале любых отношений.
2: А, да?
3: Потерять себя регулярно.
2: А потом уже вылезаешь потихонечку, да, из тени?
3: А потом уже, да. Я даже помню, как-то с терапевтом это обсуждали, и она интересную фразу озвучила. Ты, получается, нырнула в его мир и не захватила свой.
2: Ну, ты знаешь, если вспомнить разговор, это был, по-моему, разговор моей тети с моей младшей сестрой.
3: Так.
2: Она рассказывала ей о женской хитрости.
3: Мудрости.
2: Мудрости, да, в отношениях. То есть сначала ты погружаешься в его мир, и он себе уже совсем уютно чувствует, а потом ты потихонечку уже вверх берешь.
3: Тудыщ,
2: да.
3: В какой-то момент.
2: А момент, когда тудыщ случался, он сам даже не заметил.
3: Получается, я мудрая женщина, по словам твоей тети.
2: Все правильно ты делала. Главное, доведи до конца, вот и все. То есть бери вверх, и он не почувствует.
3: Как бы это ни прозвучало, конечно, вот это личное пространство, собственные интересы личные, это все важно в отношениях, когда выступаешь серьезные. И вот Настя сказала, услышала классный какой-то способ поддерживать друг друга в отношениях.
2: Чтобы не потеряться, да?
3: Да. Главное, не потеряться в этой жизни. Раз в неделю ты идешь заниматься чем-то отдельно вообще от своего партнера.
2: Что-то на своем.
3: Что-то новенькое для себя. В падл поиграть, например. Да? Он в это время идет заниматься чем-то для себя новым. А потом вы встречаетесь и делитесь друг с другом эмоциями. Вы отдельно провели этот день друг от друга. Успели соскучиться, нахвататься новых впечатлений. А потом также приходите домой и классно этим делитесь.
2: А он тут уже думает, что ты его сливаешь. Ладно. Так, окей, вот я с тобой согласен. Вот еще даже немножко хочу добавить, что о своих границах тоже надо говорить, чтобы себя не потерять. Да? То есть, чтобы человек понимает, чтобы человек понял. То есть, куда бы тебе не стал идти, да? То есть, границы. И не контролировать каждый шаг.
3: Да, это важно. У нас девчонок, честно говоря, проблемы с контролем.
2: То есть, если мужика начинаешь контролировать каждый его шаг, реально, он либо потеряется, либо он потихонечку по-английскому уйдет.
3: Исчезнет. Либо потеряется, либо исчезнет.
2: И ты не заметила, как он давно уже ушел, понимаешь? И еще, что там я хотел еще сказать, про личное пространство, ему уже говорили, то есть заниматься собой.
3: То есть поменьше контроля, побольше личного пространства.
2: Да, и не замалчивай то, что тебя ранит. Да, все, да, действительно, да.
3: Не теряйте себя.
2: Не, на коротком поводке я понимаю, да, некоторые мужики, с ними надо так, но все равно. Все в меру, понимаешь? В меру. Золотая середина.
3: Нет контролю.

0: пыткой. Главное надеть на себя улыбку. Шоу «Разбудилники» всегда кстати. Здесь диджей Саймон и Бодрова Катя.
1: Реклама на Дифа.
2: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение «Максим», чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
5: Автомасла «Вэкзист». Пашихонское шоссе 8А.
6: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
7: Тысяча автомобилей!
8: И один сайт. Martin.ru.
9: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
10: Акция действует до конца сентября.
11: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
12: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской, 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской, 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радио DFM. DFM. В Москве 9 часов.
1: Саймон, Катя, DFM. Разбудилники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О-оу, приветулия, барабулия, D-people. Если твой план на утро шевелить мешками под глазами и продолжить горизонтальное существование. Галя, у нас отмена. Вставай, это шоу «Разбудилники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: О, я диджей Саймон, черный перец, Акбала, о, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон. И в тему того, которую мы с тобой обсуждали в предыдущем часе, в рубрике «Венера Юпитер», «Как не потерять себя в отношениях», мы там затронули историю, что вот нужно самостоятельно куда-то выбираться, единолично проводить свой досуг.
1: То есть проводить me time, называется на английском языке. То есть время чисто для себя, да?
2: Да, и оказывается, зумеры начали ходить на свидания самими собой. Это прямо тренд.

0: с собой.
1: Я в кино спокойно иду один.
0: Да?
1: Конечно.
0: Ну, да, вот в кино еще могу сходить, и а в целом я, это не моя история.
1: Самое вкусное это утром идти, когда вообще никого нет в зале.
0: И самое дешевое.
1: Вообще, один сидишь в бизнес-зале, вообще экран твой, никто не чавкает за спиной и просто четко.
0: Ты знаешь, когда я себе позволила в одиночку сделать что-то, что принято как-то делать в компании, это отправиться в путешествие. У меня всегда была проблема найти подругу, с которой вот совпадет график, потом еще появятся средства, определенные даты. Угу. И в какой-то момент я перестала кого-то ждать и полетела одна.
1: Интересно.
0: Лучший трип моей жизни.
1: Да? Ну, я просто ехал один путешествовать только по работе вообще. Но часто по работе приходится ехать. А так просто взять и поехать без прекрасного...
0: Второй половины?
1: Не было еще.
0: Ну, я тебе рекомендую, кстати. Очень классный опыт.
1: Не, приходилось один лететь, но это чисто по работе. Вот.
0: Ну что, у нас свидание каждое утро происходит со слушателями Радио ДФМ в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах. Отправляйтесь туда, пишите, как зовут, где живете, кого будем будить.
1: Да, заходи в наш мессенджер, даже если ты один.
0: Да.
1: Мы
0: составим компанию.
1: Соло дейтинг с нашим мессенджером тоже можно. Через одну песню мы начнем уже про бушку. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Мы видим заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Пишет нам Регина. Доброе утро, разбудите меня. Меня везу сына на работу. В смысле на работу? Мой сын большой.

0: на работу и хочу спать. Привет Роберту, Азамату. Их тоже разбуди, молчат, едут. Ну ладно.
1: Едут, молчат.
0: Да, едут, молчат. Вот привет Уфе, просыпайся.
2: Wake up. То есть давай.
0: Я правильно понял, что я три сына бужу, короче, да?
1: Я сама там позапуталась.
0: Да, три сына, да, да. Окей, но пока как минимум есть Роберт и есть Азамат. Let's go, включите там тусовку.

0: Доброе утро, Катя Исай. Разбудите, пожалуйста, весь Ростов-на-Дону. К нам пришла серая дождливая погода, и все ходят из-за этого на автопилоте. Роман жалуется.
1: О, просыпайтесь, мы вас понимаем. Мы тоже в таком состоянии. Let's go!

0: еще разбудим этим утром?
1: Так, смотри, кого сейчас разбудим. Безымённый, кажется. То есть не отметился. Но пишет: «Доброе утро, ребята. Еду на авто в Санкт-Петербурге. Спать хочется очень сильно».
0: В дорогу надо. Мощный, бодрый трек. Доброго утра. Разбудите, пожалуйста, Маргариту. Город Юрьев-Польский. О таком городе ты слышал?
1: Ты сказала Юрьев или Польский?
0: Юрьев-Польских.
1: То есть это одно название?
0: Да.
1: Через дефис?
0: Да. Ух ты. Доченька, люблю тебя. Подпись Ирина.
1: Круто. Даже мне интересно вообще именно, ну, в какую сторону лететь, если ехать в Юрьев-Польский. Let's go. Юрьев-Польский. Включи тусовку.

0: города России. Призываем вас играть в следующую игру с нами. Телефон прямого эфира плюс 7-495-956-101-2. Звони и забери подарок от Радио DFM.
1: А если еще разок?
0: Плюс 7-495-956-101-2.
1: Oh yeah! Это шоу «Разбудилники». Ladies and gentlemen, дамы и господа, включи тусовку.

0: Бизнес-будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение о

0: рабочий HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Бонжур, абажур, D-Family. Здесь уровень кортизола пробивает дно. Это шоу
1: «Разбудильники».
2: Она умеет передать кофейную бодрость по Wi-Fi. Катя Бодрова.
1: Заварит пуэр с 300 способами.
2: Да, это правда.
1: Диджей Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то спорит с телевизором, будто футбольный судья его слышит. А мы играем в пятсек.
1: Играем со Стасом из Ростова-на-Дону. Стас, привет.
3: Привет, привет.
2: О, Стас, рандандан.
1: А что в Ростове-на-Дону? Бабье лето или уже полноценно осень?
3: Ничего нет, мы в ожидании.
2: А, в ожидании. Кстати, солнце уже выглянуло,
1: да? У нас на этой неделе бабье лето, наверное, это считается, наверное, за это. К сожалению, эта неделька заканчивается теплая. Следующий вопрос быстрый. Что ты делаешь шустрее всего в этой жизни буквально за 5 сек?
3: Отвечаю на вопрос.
1: Это нам подходит. Это заявочка на победу, я тебе скажу. Игра 5 сек впереди. Мы называем тебе разные категории, а ты каждой категории по 3 слова. Всего категории 5. Справишься с 3 из 5 заданий и победил. Получишь подарок от Радио ДФМ. Понятно?
2: Ну и раз он быстро отвечает на вопросы, можешь приз отдать сразу. Или чуть-чуть поиграем.
1: Чуть-чуть помучить.
3: Да, давайте поиграем.
2: А, Стас хочет поиграть. Ладно, хорошо. Как Стас сказал, так и поступим. Ну что ж, начинаем. Стас, назови 3 кисломолочных продукта.
3: Кефир, ряженка, молоко.
1: Он не соврал тогда. Быстрее всего отвечает на вопросы. Ладно, дальше. Назови 3 звука капризного ребенка.
3: Плач, смех и истерика.
2: Есть.
1: Это или плач, переходящий в смех. Бывает и такое.
2: А ты заметила, как он уложился вообще за 3 секунды?
1: Да он в 2 укладывался.
2: Вообще. Так, Стас, еще один вопрос. Назови 3 слова на букву Щ.
1: Ща.
3: Щавель, шапка, шарик.
1: Щапка?
2: Но, кстати,
1: шарик?
2: Ща, да.
1: Ща.
2: Я играю в скребл, вот ща дает очень много очков. Поэтому я знаю, что есть щепка.
1: Щепка,
2: есть,
1: да,
2: щипок. Угу. Есть щип. Щип тоже.
1: Нет,
2: на ща.
1: Шип.
2: Да.
1: На ща нет такого.
2: Не щип, щип.
1: А,
2: ща,
1: и
2: п.
1: А что еще есть?
2: Щенок.
1: Щечки.
2: Щечки, щенок. Вот так что...
1: Ты нас защакал просто в эфире.
2: Просто я их запомнил, потому что можно заработать хорошие очки, если играешь в скребл.
1: Ну, я считаю, нужно еще дополнительное задание. Чуть неправильно мы поняли его. Не ша, а ща.
2: А чем тебе щапка не понравилась?
1: Щапка? Ну, сам подумай.
2: А шарик.
1: Ты Саймона пародируешь? Шарик.
2: Шарик. А,
1: назови 3 города России, где ты был.
3: Краснодар, Москва и Воронеж.
2: Вау!
1: Где больше понравилось, Стас?
3: В Краснодаре.
2: А ты был?
1: Согласна.
2: А ты был в городе, который называется Мутный материк?
3: Нет, собирался на выходных поехать.
1: Ты читаешь его мысли, Стас.
2: Ты сначала по карте найди, где это находится.
1: Стас, на блестящую игру мы тебя поздравляем, одарим подарок от Радио ДФМ.
2: Вот теперь с тебя привет, 5 секунд всем жителям Мутного материка.
3: Всем, скажите, что я еду, пусть ждут в гости.
1: Ростов-на-Дону, Мутный материк, включить тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
1: Реклама на
4: Марафон скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
5: О, стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. КС автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Я диджей и брат от другой мамы, Саймон Черный Перец.
2: Человек, который подскажет нам, какую музыку наложить на классный видосик и разместить в соцсети. Какой трек гуляет особенно активно по просторам интернета?
3: Трек, который поможет твоему видосу взлететь в стратосферу, да?
2: Именно так.
3: Окей. Сегодня в «Нет трек» песня, которая вышла еще в конце прошлого года, но завирусилась только сейчас. Урал Гайсин и «Сняли цепи». «Ты в моих мыслях навсегда». Вот так называется.
2: Это реальный артист?
3: Это реальный артист, да. Uh-huh. То есть один из них Урал Гайсин, а другой «Сняли цепи». «Ты в моих мыслях навсегда».
2: Я правильно понимаю, мы сейчас Урал будем слушать? Весь.
3: Не совсем Урал, поймешь, что сейчас услышим. Трек, он, кстати, разлетается по соцсетям и стриминговым площадкам. И сейчас занимает первое место в России по количеству шазамов и в мировом чарте уже на 11 месте.
2: Воу.
3: Да. Так что слушаем «Нет трек». Ну, я с удовольствием еще раз вам произнесу. Урал Гайсин and «Сняли цепи». «Ты в моих мыслях навсегда». Слушаем.
4: Зима пройдет и пройдет года. Ты в моих

0: ты в моих мыслях.
1: Ты в моих мыслях.
0: Навсегда.
1: Спорим, а тебе нравится эта работа?
0: Конечно.
1: Ты же не скрываешь, что у тебя колхозный вкус.
0: Да, ну, я тебе не говорю. Я очень обожаю колхозные треки.
1: Ну, это прям такая.
0: Как тебе трек? Что у тебя в мыслях сейчас?
1: В мыслях?
0: Да.
1: Интересно, почему этот трек на 11-й строчке мирового Шазам.
0: Не, ну в мире это поняли, Катя. Но в чем-то есть, что-то есть в нем.
1: Что-то мы не мэчимся с миром. Это в моих мыслях навсегда.
0: То есть ты хочешь, типа, Катя сейчас скажет, можно я сойду?
1: Можно я сойду, да, с этой платформы?
0: Кстати, есть мнение, что башкирский акцент Урала Гайсина и необычное произношение слов стало причиной вирусности этого трека.
1: Но возможно.
0: Да, появилось новое слово «мысал».
1: «Мысаль».
0: Да, «мысал».
1: Что бы это ни значило.
0: Да, раньше были мысли, а теперь «мысали». Понимаешь, филологи, возьмите на заметку. «Мысал» — это мысль, которая переехала в Башкирию и сменила прописку.
1: «Мысал». Теперь это «мысаля».
0: Да. В моих мыслях.
1: Ну, если нравится, получайте удовольствие, ребят. Ну, как бы.
0: Ну, вообще, я человек, который всегда с акцентом разговаривал с рождения. Мне зашло.
1: В моих мыслях.
0: В моих мыслях.
1: Наконец-то кто-то говорит так же, как я.
0: Да, да, да, да. Вообще, своего нашел.
1: Ну, спасибо, что держишь в курсе. Держим руку на пульсе.
0: На пульсе.
1: Что сегодня модно.
0: Ну что ж, брат от другой мамы, Ир Урал Гайсин, молодец. Продолжайся в том же духе. Ты в моих мыслях теперь.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
18: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
19: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
20: Дело выгорело.
21: И сам я выгорел. Это не дело.
22: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: А дальше тусовка.
10: On DFM.
0: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, которая несет главную мысль. Не надо усложнять, жить надо проще. Рубрика «Сайхакинг». Какие штучки внедряем в свою жизнь, чтобы она оказалась легче?
2: Катя, уже появилось новое слово. Мысль. Не мысль.
1: А, я сказала мысль.
2: Конечно.
1: Ну, мысль.
2: Конечно.
1: Извиняюсь.
2: Ты в моих мыслях навсегда. Ну что ж, я продолжаю серию сайхаков про финансовую йогу.
1: О, это мы любим.
2: То есть умение жить на 3 копейки, зарабатывая 2. Эти сайхаки, я повторяю, не для всех. То есть не для богатых и не для гедонистов. Uh-huh. Вот, мы не хотим тебе мешать жить именно развернуто, да? Это чисто для тебя, если ты чувствуешь, что тратишь больше, чем зарабатываешь.
1: Так, для меня.
2: Окей.
1: Я готова.
2: Ну что ж, поехали. Первый сайхак. Проверяй карманы старых куток, шортов, или шортов, или шорт, или штанов. Там можно найти отличный кэшбэк.
1: Бывает. Кстати, давно не находила ничего.
2: А, кэшбэк не находила, да? А я кэшбэк нашел.
1: Да?
2: Да. Нашел вообще, ну, в шортах.
1: А ты вот сегодня день зависти Саймону или что? Что не комментарий, то я завидую.
2: Ну, поэтому я сделал сайхак. Просто, ну, знаешь, ну, взял шорты, полез в карман, и там лежит кэшбэк. Так, второй сайхак. Если вещь сломалась, сначала спроси искусственный интеллект, как ее починить. Он тебе по шагам распишет, как не доломать то, что ты пытаешься чинить. Реально, по шагам все тебе объяснит вообще.
1: То есть не обязательно вызывать мастера или выбрасывать вещь. Возможно, ты справишься сам.
2: Не, ну когда ты чувствуешь, что ты доломаешь уже, ну, вызывай мастер.
1: Хорошо.
2: Мы так же всегда делали. Когда чувствуешь, что ты уже доломал.
1: Ой, я тут что-то наделала.
2: Да.
1: А так, приезжайте.
2: Искусственный интеллект по шагам вообще тебе, по шагам или по шагам?
1: Пошагово.
2: Пошагово. Господи, ты это неправильно говорил, да? Пошагово.
1: Мысль такая, в общем.
2: Okay. Пошагово тебе покажет.
1: Угу.
2: И напоследок, последний сайхак на сегодня. Ну, и вы так знаете, но я повторю. Не ходи в магазин голодным.
1: О, да.
2: И не заходи в магазин просто посмотреть. Это дорогой вид экскурсии. Если тратишь больше, чем зарабатываешь, когда накопишь бабки, купи хоть трамвай. Пока ты их купишь, пока ты не зарабатываешь, сколько тебе хотел, но нет смысла бродить по магазам, просто посмотреть. Так что зиба-зиба за внимание. Желаю скоро тебе разбогатеть.

0: подарок? Пицца в подарок?
1: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.
4: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы провели очередное занятие финансовой йоги. Спасибо, Сай.
2: Зиба-зиба.
1: Разыскивали таксиста, который занизил рейтинг Саймону за что-то. До сих пор не понимаем.
2: За что? Я всем ставлю пятерку, понимаешь?
1: И ввели в обиход новый термин «мысаля». Не мысль отныне, мысаля. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит, мой рейтинг пассажиров такси 5 баллов.
2: А мне?
1: Ну, не всем повезло.
2: Ничего, будем расти, будем расти. Ну что ж, я брат от другой мамы. У меня оценка в такси 4.84. Я диджей Саймон Черный, пересылай балаву Мэрию Куланджа. Ну что ж, день народ, желаю сегодня такого дзена, чтобы даже тачка, которая медленно едет перед тобой, не смогла вывести тебя из себя. Желаю найти в старой куртке хороший кэшбэк. Всем фердипердозного дня. Во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Обнял, поцеловал, чмоки-поуки.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

Радио DFM. В Москве 10 часов.

0: И на самом деле, как хорошо, что именно осенью нам попадаются такие треки, которые пусть ненадолго, но хоть чуть-чуть, вы знаете, но возвращают нас в лето и те приятные воспоминания. On the Beach послушали только что на Radio DFM. Не, ну понятное дело, что бабье лето никто не отменял, но тут уже совершенно другие ощущения. Но в любом случае, они такие тоже приятные, приятные, да, с этим не поспоришь. С вами уже я, Тимур Белов, всем от меня большой привет после бодрого и доброго пробуждения от разбудильников. Для бодрости давайте вот как раз-таки добавлю вам еще отличных треков, чтобы вы там не скучали на рабочем месте. Happy, Far Williams, Bastard, а еще раньше Fast Boy Music Sounds впереди. Включаем тусовку.
1: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауз Сбербанк.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на котором вам можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ОТРА, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Пароль?
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Бутерброд всегда падает маслом вниз.
4: А твой смартфон стеклом или опять завис?
5: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
6: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинград. Градская 146.
7: Мосавтоцентр. Украина. 122-350-01-31-31.
8: Автохимия «Векзист». Пашихонское шоссе 8А.
9: А чтобы качественное протезирование?
10: Это 32+.
9: И современная имплантация?
10: Да, это 32+.
9: И вылечить зуб любой сложности?
10: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: On DFM. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
8: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Консультируйтесь с врачом.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: bank.vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Согласен, на все 100%. Бывают такие моменты, когда ты хочешь сделать максимально громко, но ты понимаешь, что рядом работают все-таки коллеги, и поэтому слушаешь в наушниках очень громко. Уже как 25 лет знакомый трек. Представляете себе, Forgiven на Radio DFM только что. Этой работе мы говорим «да», но, как оказалось, многие россияне в последнее время часто говорят себе «нет, нельзя» и ставят самозапреты этим самым. 7 из 10 опрошенных готовы поставить себе, например, ограничение на соцсети перед сном. 30% хотели бы ограничить походы за едой после 10 вечера. Также готовы запретить себе покупку фитнес-абонементов, которыми почти не пользуются, когда их покупают. А 20% хотели бы заблокировать ночной шопинг на маркетплейсах, который бьет по бюджету. Вот я на самом деле хотел посмотреть на тех людей, которые реально решатся на то, чтобы поставить себе ограничения на соцсети, а потом еще шопинг на маркетплейсах перед сном. Ну, сказать в опросе, когда к вам подходит, нет. Ну, это еще не сделать. Поэтому давайте понаблюдаем со стороны за этими людьми.
2: Реклама на Ди-ФМ.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Телефон рекламной службы Радио Ди-ФМ. Вологде. 70 72 82.

0: доходность составила 17,5%. Неплохо. Не, я ни к чему не призываю, но порой все-таки интересно понаблюдать, что больше всего приносит доходы тем людям, которые, ну, есть куда им вложить, понимаете? На втором месте оказались евровые депозиты, на третьем вклады в юанях с доходностью 8,17%. Вот такие вот цифры. Но мы давайте с вами будем вкладывать в музыку, в самые лучшие треки, которые помогут нам принять правильное решение на работе, где-то еще. Ну и, разумеется, включить то самое настроение, включить тусовку. Это правильное решение. The Second Voice, также Everything But The Girl и Bowser Magnetic. Прямо сейчас ловим...
1: Радио ДФМ.

0: Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Шины «Вэкзист». Пашихонское шоссе, 8А.
4: В подарок? Пицца в подарок?
5: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. ДФМ.
7: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Radio DFM.
1: Радио DFM.
2: Но сам трек, под который всегда хочется танцевать, Rhythm of the Night, на Radio DFM прямо сейчас послушали Корону. Но если говорить по поводу оригинальности, то многие настолько решили выделиться, что в этом 2026 году появившимся на свет детишкам родители стали давать весьма необычные имена. Любовь к турецким сериалам, разумеется, прослеживается. Встречаются такие имена, как Неслихан и Бурак, и Одиссея Кристофера Нолана многих тоже не оставила равнодушными. А на свет появились Аполлоны, плюс ко всему этому Клеопатры, Кассиопеи. Ну, разумеется, сам Одиссей тоже был внесен в этот список, да, самых оригинальных имен 2026 года. А представьте, вот я тут задумался, а если у будущего Одиссея вдруг родится сын, и он тоже решит его назвать Одиссеем? Это что получается, Одиссей Одиссеич? Да? Звучит громко. Я думаю, что Гомеру бы понравилось.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 8. Ветер умеренный, северо-западный.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
7: Мосавто. Украина. 122-250-001-31-31.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Отменять Мурвилова. Всем привет, отличного продолжения этого дня. Ну так, на всякий случай, давайте напомню, сегодня у нас 16 сентября, среда. А теперь мне хочется вас проверить. Я буду произносить слова, и мне важно, очень-очень важно узнать, какой будет ваша реакция. Слова у нас следующие. Кринж, рофл, инфа, лол, вайб, кейс. Вас что-нибудь напрягает, когда вы слышите эти слова? Бесит, а? А вот большинство россиян призналось, что их ужасно раздражают подобные словечки. Туда же, кстати, ок, когда вам отвечают, понимаете, на сообщение ок, короче, краше, изи. И только 9% опроса признали, что не испытывают раздражения из каких-либо слов. Стрессоустойчивости таких людей остается только позавидовать. Какие у нас молодцы, ничего вас не раздражает. Ну а далее у нас будут исполнители, которые будут произносить приятные слова, хочется в это верить. Кайго, Като, Медуза и также Билли Айлиш. Впереди даже.
1: Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УПР-124-770-060-3-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трайд рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение

0: модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: А теперь тусовка
5: on DFM.
4: Потому что радио DFM.

like it when you take control, even if you know.

0: 中国汽车的维修和保养。
1: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: Марафон скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
3: Стройландия.ру. 46061. Город Оренбург. На эстафетчике 28А. ОГРН 112-565-804-3961.
4: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
5: Акция действует до конца сентября.
6: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Легкий флирт, я считаю, в общем, допустим. Но когда я думаю о том, что мой молодой человек тоже с кем-то флиртует, я думаю, убью.
2: У тебя включается дракон из сериала «Игры престолов», да? Дракарис, да?
1: Да, то есть как бы и здесь опять такая ситуация, что типа я-то могу, я же себя контролирую, а вот там не знаю. Лучше не надо.
2: А почему так уверена, что сможешь контролировать? Иногда засасывает.
1: Тоже
2: то,
1: верно.
2: Смотри, с кем...
1: Ну, меня никогда не засасывало, в общем. Я никого.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: On DFM.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
15: Эргоферон.
16: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
17: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Теперь уверен.

0: Бизнес-убыть.банк.
1: АО.ООО Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: Радио Ди ФМ.
1: Только что мы послушали работу под названием «Goodbye», это Питер Элис на Радио Ди ФМ. Ну а тем временем студентам, которым придется в этом году уже писать дипломные работы, станет это делать гораздо сложнее. Я не пугаю, я просто предупреждаю. Говорят, что вполне возможно, студентов могут заставить дипломы писать прямо в антиплагиате 2.0. Это такой сервис, который следит за работой и делает пометки, где ты пользовался ИИ, какие источники использовал и так далее. При этом, как говорят сами вот люди, которые их будут заставлять писать дипломки в этом приложении, нейронку не запрещают. Можно указать, где и зачем она использовалась. Вот и все. Да, многим придется писать теперь дипломы самостоятельно. И в этом, на самом деле, нет ничего плохого. В этом, наоборот, много плюсов. Поэтому заранее всем студентам желаю удачи. Люди постарше, можете тоже обучающихся своих поддержать там. Поаплодировать им. Самостоятельность прежде всего. Далее с вами Артем Скорбогат, а я, Тимур Вилов, вернусь уже завтра. Это Радио Ди ФМ. Включи тусовку вместе с нами.
0: Радиоканал Ди ФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Радио Ди ФМ. Ди ФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на Ди ФМ.
0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
4: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
4: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
7: В подарок? Пицца в подарок?
4: Да, в Добропицце вторая пицца в подарок. Мы приготовили. Куда вам доставить? Пиццерия Добропицца, 550-660. Подробности акции по телефону и на сайте добропицца.ру. ИП Дубрев МЮ. ОГРН ИП 320-352-500-033-551.
8: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
9: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
10: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Телефон рекламной службы Радио Ди ФМ. Вологде. 70-72-82.
11: Радиоканал Ди ФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: веселье, то на помощь приходят они, турецкие сериалы. Дети, кстати, безапелляционно это подтверждают. В чем же, собственно, дело? Жители Подмосковья стали называть детей в честь героев турецких сериалов. Так, например, только в этом месяце на свет уже появились Неслихан и Бурак.
1: Это что ж за имя такое странное?
0: Ну вот, насмотрелись всяких ненашинских сериалов, теперь вот тянет на всякое непонятное. Но ничего странного нет в том, что с вами уже Артем Скоробогатый. Я желаю вам легкого экватора рабочей недели в нашей компании.
2: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот.

0: можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Теперь

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. .100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: ОРВ Украина 124-007-0047-1919. Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7. Самые выгодные условия по данным исследования Трайд рынка в этом платеже от 24.08 по 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
16: Мамочке нужно ее оружие.
15: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натиск. Категория 18+.
17: Right now. А теперь тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
1: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Аккумуляторы в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
6: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
8: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
3: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
3: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
0: Шоу с естественным интеллектом.
3: Лежим на диване, пьем смузи, джуз, и думаем о том, как провести субботу.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: Рабочий день чистый в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
12: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что

0: что же, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю нам всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1931 году в Москве открылся театр кукол имени Образцова. А в 1998 в Париже дебютировал мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари», тот самый, в котором...
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
5: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
6: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: спортсмен или только планируете начать заниматься спортом, тут нужно оговориться, правда, преимущественно девушки. Потому что вы, дорогие наши, сможете, как мне кажется, примерить на себя образ русалки. Да, да, да, в России выпустили необычный спортивный комбез, который при контакте с водой меняет цвет. Один, словом, если вы в спортзале вспотеете, это будет выглядеть даже привлекательно, так как вместо темных пятен на одежде проявится леопардовый принт или около того.
1: Мать моя женщина!
0: Да, будет выглядеть красиво. Парни, закупайтесь абонементами. Меня зовут Артем Скоробогатый, я вас категорически приветствую и отправляю немножечко перевести дух.
2: Реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах.

0: Хавейл.сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-777-00-47-19-19. Московская область, Городской округ, Орск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenna T4L. Больше технологий и комфорта Stenna T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
10: Мамочке нужно ее оружие.
9: Она готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра. В дерзком экшен-триллере. Натис. Категория 18+.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
12: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.

0: встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой. Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
6: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
7: Мосавто. Украина. 122-250-001.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
9: Радио ДФМ.
10: Радио ДФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.

0: за 0 рублей. Бизнес-убыть.банк.
1: АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать. Что же сегодня такого можно отметить? А отметить сегодня можно. День мятого дождевика. И если дождя на улице нет, просто взять этот самый дождевик и изрядно его помять. Ну или же отпраздновать день кудряшек и завитушек. И накрутить себя до такого состояния, чтобы было потом кому и что предъявить.
1: Садитесь, товарищ Новосельцев.
2: Не надо.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Автозапчасти для иномарок в «Экзит». Пошехонское шоссе, 8А.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
11: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде завершили ремонт двора на улице Энгельса. На улице Мира полностью уложили асфальтовое покрытие на проезжей части. Порядка 2 миллиона рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде завершили ремонт двора на улице Энгельса. В областной столице завершается ремонт дворов, запланированных на этот год. Накануне итоги ремонта двора по адресу Энгельса 60 оценили местные жители. Благоустройство дворов – часть реализации народной программы «Единой России». Куратор программы по Востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что приоритет в ремонтах – комфорт жителей и ориентация на их мнение при проведении работ. Всего в этом году в Вологде будет отремонтировано 27 дворовых территорий. На улице Мира полностью уложили асфальтовое покрытие на проезжей части. Накануне подрядчик полностью завершил асфальтирование проезжей части в рамках второго этапа благоустройства дороги – от железнодорожного вокзала до улицы Герцена. Проезжая часть заасфальтирована на участке более 1 километра. На отрезке улицы Мира заменены объекты дорожной инфраструктуры, ограждения и светофоры. Параллельно продолжается установка бортовых камней. Дорожным рабочим осталось уложить покрытие на примыканиях к дороге. Комплексное благоустройство улицы Мира идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: Radio DFM. Radio DFM.

0: конечно, хотите как хотите, но я, пожалуй, примкну к большинству в этом вопросе, ибо хочу выражаться и ясно, и по-русски. Наверное, потому что миллениал. Россияне тут рассказали, какие такие слова раздражают их больше всего. И это кринж, рофл, инфа, вот это можно стерпеть гораздо больше, лол и имба. Одним словом, англицизмы, ставшие частью молодежного сленга.
1: Ну это что за, блин, вообще капец?
0: Ничего личного к зумерам, но это же просто какой-то птичий язык, принять который у меня нет ни желания, ни сил. Всем бодрого доброго, с вами Артем Скоробогатый, а это Ее Величество...
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УБО

Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 840.

0: 1.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? Айсервис решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
6: Радио ДФМ.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку на прошлой неделе открыли Джон Саммит, Диволт и Джулия Чоч. Shades of Blue.
0: Второе место.
3: Серебряными призерами оказались Медуза и Генри Кэмэмиль. Don't Wanna Go Home.
0: Первое место.
3: Ну а лидером прошлой недели стала работа Meet Me in the Dark. Абе.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
11: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
15: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
17: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
18: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение о

0: в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: города. При поддержке проекта «Экология Москвы».
1: Ну что, и перед тем, как попрощаться с вами, собственно, до завтра, дорогие друзья, давайте-ка коротенечко расскажу о том, о чем еще сегодня мог вам рассказать, но не рассказал. Итак, опубликован ежегодный доклад о состоянии окружающей среды в Москве. Так, согласно данным комплексной системы экологического мониторинга, стало известно, что за последние 10 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились в 8,5 раз. От автотранспорта до 70%. Добиться таких вот результатов удалось благодаря модернизации столичной промышленности, внедрению энергоэффективных технологий и все более активному переходу на электротранспорт.
2: Это правда.
1: Москва-река тоже становится чище. Содержание нефтепродуктов в ней за последние 10 лет сократилось почти вдвое, а в столичных водоемах растет число рыбы и водоплавающих птиц. Кроме того, Москва в прямом смысле озеленилась. Только в прошлом году было высажено 12 тысяч деревьев. Так что теперь зелень занимает примерно 50% территории всего города.
3: Прелестно!
1: Не поспоришь! На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
4: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде 70 72 82.

Учеба, и пока, видимо, не все были к ней морально готовы. Так вот, в Приморском крае недавно двух отцов вызвали в школу, потому что их сыновья повздорили и подрались. Но история закончилась неожиданно, их отцы тоже в итоге подрались. Не очень понятно, кто там победил, и нужно ли вызывать еще родственников для решающего раунда. Но будем надеяться, что они все-таки пришли к компромиссу. Ну а нам компромиссы, друзья, не нужны. Мы тут и так самую лучшую музыку слушаем. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Продолжаем, и прямо по курсу трек под названием «Sad Girls».

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Реклама на DFM.
2: Марафон скидок в интернет-магазине Стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
3: О, Стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. Проезд автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: А прямо сейчас DFM Вологда и пиццерия «Добра пицца» разыграют пиццу. Победителем прошлого розыгрыша стала Оля, номер 3422. А сегодня пицца может стать твоей. Пиши «Хочу пиццу» в наши мессенджеры на номер +7 921 252 1032. Стань вторым, и пицца твоя.
2: Реклама спонсора.
7: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте dobrapizza.ru. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранное ИП 320-352-500-033-551.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: satisfaction.
1: Radio DFM. Радио Ди.

0: слушаться девушек в интернете, да, то можно немножко в депрессию впасть, и становится это как-то более простым занятием. Буквально должен зарабатывать миллион, две свои квартиры, это где-то в 21 год, да. Но вы посмотрите на настоящий спрос, ребята. В США набирают популярность мамы на прокат для студентов, которые уехали учиться в другой город. Эти мамы за деньги, значит, и убираются, и вещи постирают, и даже привезут суп. Конечно, потому что все студенты питаются какой-то ерундой. Но так оно и получается, пока одни мечтают о чем-то там несовершенно оторванном от реальности, другие закрывают настоящие потребности и даже на этом зарабатывают. Мы же здесь не зарабатываем, мы здесь приятно проводим время, ребята, в вашей компании, слушаем музыку, этим мы продолжим заниматься. Оставайтесь с нами, впереди ее еще много.
1: Реклама на Автомасла Векзист, Пошехонское шоссе 8А.
2: Автолайф 35. Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин Автолайф 35. Вологда. Улица Ленинградская, 146.
3: Мосанавто. Украина. 122-250-001-31-31.
4: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
5: Акция действует до конца сентября.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Но далеко это не всегда означает именно так. Будем надеяться, что у вас хороший парикмахер. Поздравьте его от своего сердца, друзья. Ну а мы поздравляем вообще всех нас. У нас еще один день. Мы ближе к пятнице. Давайте слушать музыку и дальше. Меня зовут Жень Кротов. Всем огромный привет.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
5: Лента.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца сентября.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: «Додо».
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: Пицца-фабрика ищет автокурьеров. Выплаты каждую неделю, дневные и вечерние смены, вознаграждение по программе «Приведи друга». Подойдет для совмещения с учебой или подработки. Работа, на которую хочется приходить. Скорее звони. 8921-530-63-44.
7: Ухима, 160-18, Володская область, Куракула, Дэпошевонское шоссе, здание 10, помещение 11, Украин, 124, 150.
8: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
9: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
13: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современная, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Лайф. Радио ДФМ. Включи тусовку. ДФМ. The jam pumping it up while your feet are stomping, and the jam is

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: С естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж. Главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: пятой модели Honda Edge 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин. Действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусу. С первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк.
9: Топ покупок месяца.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
12: Амода C7. Собрать все взгляды.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что

0: Shot of Rand, это Холли Молли, ну, старается не причинить боли своей подруге, да и мы вообще тоже стараемся как-то приятно получше поступать. У нас вообще для друзей все самые лучшие друзья. Например, наши интернет-станции, да и не только. Еще наши миксы диджеев, гостевые подкасты, да и не только. Все это в нашем мобильном приложении, ребят, качайте обязательно, скачивайте, еще подключайте свой телефон через CarPlay или Android Auto, так и в машине слушать будет гораздо удобнее. А еще кое-что интересное для вас скоро будет через мобильное приложение, но это попозже расскажу. А сейчас лично прощаюсь на этом до завтра, друзья. Меня зовут Женя Кротов, всем пока, классного вечера. Далее встречайте наше вечернее шоу. Юля Погода, Дим Попов. Передавайте им привет. Все. Всем удачи.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
5: Оймал, Волга, окружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
8: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
1: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54-54-54.
9: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
10: Акция действует до конца сентября.
11: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
12: Тысяча автомобилей! И один сайт. marten.ru.
13: А чтобы качественное протезирование?
14: Это 32+.
13: И современная имплантация?
14: Да, это 32+.
13: И вылечить зуб любой сложности?
14: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50 3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде. 70 72 82. DFM. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
15: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: D-News. D-News. На DFM.
16: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 2000 первокурсников посвятили в студенты в Вологде. Покраски фасада вечерней школы приступили в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 2000 первокурсников посвятили в студенты в Вологде. Торжественная церемония посвящения в студенты прошла накануне во Дворце спорта Вологда. На церемонии первокурсники прошли парадом, представляя свои учебные заведения, и принесли клятву первокурсника. Председатель Ассоциации муниципальных образований Вологодской области Сергей Селянин отметил, что такие события помогают молодым людям быстрее адаптироваться к студенческой жизни, почувствовать поддержку города и найти единомышленников. Мероприятие стало частью проекта команды губернатора Георгия Филимонова «Осень русского севера». К покраске фасада вечерней школы приступили в Вологде. Подрядчик завершает оштукатуривание внешней стороны фасада и продолжает красить его в цвета, классические для периода постройки. новостройки школы. Основную часть здания красят в розовый, белым цветом выделят декоративные элементы, а серый используют в покраске цоколя. Сейчас на объекте находится 17 человек, которые распределены по разным видам работ. Также в ходе основных работ выполнят ремонт цоколя, кирпичной кладки, замену дверных блоков и обновление входных групп. Благоустройство школы проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
1: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen. Allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже осенью собираю грибы, а зимой катаюсь попой с горки на картонке. Мы такие разные, но в общем мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем вечеринку. Ой, нет, заканчиваем работу и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, сегодня 16 сентября 2026 года, это среда, между прочим, и Всемирный день парикмахера. Давайте поаплодируем мастерам. Также день завитушек, кудряшек, локонов. Логично, что именно в этот день отмечается день ежевики, день специалиста по управлению персоналом, день HR-менеджера. Девочки, мы вас поздравляем. Попов обязательно принесет вам тортик, как обычно.
2: Да, когда будет.
1: Так, еще что у нас сегодня? День фитнеса отмечают.
2: Это без энтузиазма.
1: Давайте поаплодируем всем, кто занимается фитнесом. Вы молодцы, вы крутые. Вот те люди, у которых не пылится абонемент, которые не уговаривают себя пойти завтра, а на следующий день говорят: ладно, пойду послезавтра. Ну, в общем, короче, вот вам большой привет. Также сегодня день неловких фраз, но мы решили, что обсудим это с такой стороны. Неловких уберем, а вот фраз оставим. И будем обсуждать фразу, после которой становится страшно. Вот давай. Прям страшно. Я могу первым начать. Здравствуйте, это сосед, вы меня заливаете. Становится очень страшно. Когда опаздываешь на самолет, и водитель такси говорит: надеюсь, вы не опаздываете, там пробка. Когда все друзья по-тихому сбежали, ты остался в ресторане, официант говорит: счет общий вы заплатите.
2: Вот это вообще подстава, да.
1: Вот это просто становится страшно, потому что ты еще не видел этот счет, ты не понимаешь, кто, насколько, что. Ну, когда слышишь слова сотрудника: что, уважаемый, нарушаем? Вот тут становится страшно.
2: Нам надо поговорить, как-то всегда эта фраза настораживает. И не уговаривать. Нельзя уговорить человека сказать тебе сейчас, а не вечером. Операция отклонена, недостаточно средств на карте.
1: Да, вот, кстати, это вот тоже. Особенно, когда очень-очень нужны деньги. Вот как-то ты не подрасчитал. Это как раз тот самый момент, когда все друзья сбежали, а ты остался один. И наели, и напили они на такую сумму, что твой телефон просто начал перезагружаться. Понимаете? И банк тоже. Друзья, мы начинаем обсуждать эту тему, обязательно присоединяйтесь и отвечайте на вопросик, после какой фразы становится страшно. Пишите.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, номер для сообщений 965-115-5-115, канал в Максе, и не только в Максе, но, конечно же, приложение Радио ДФМ.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Пароль.
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
1: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Маркоход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, поговорим о том, что нам астрологи предсказывают. Сегодня начало шестого лунного дня состоялось в 13:00, то есть у нас сейчас проходит вовсю шестой лунный день. И будет завтра с нами, ну, примерно тоже до дневного времени. Самый позитивный и удачный день в первой четверти, между прочим. Почти все будет вам удаваться. Жизнь заиграет новыми красками. День лучше провести пассивно, при этом не предпринимая активных действий, не перегружая себя заботами. Луна не требует от вас больших энергетических затрат, поэтому можно распоряжаться своими силами по собственному усмотрению. Захотели посетить спортзал или бассейн? Пожалуйста! Если хотите просто почитать тихо книгу в кресле или рилски полистать, тоже, в общем-то, неплохо. Сегодня все действия благоприятны, если они не нарушают космические и человеческие законы и не портят карму. Также в эмоциональном плане очень важно оставаться уравновешенным и спокойным. Недовольство собой и своей жизнью приведет к неблагоприятным последствиям. Следует принимать вещи такими, какие они есть. Сегодня обостряется интуиция, поэтому стоит прислушаться к своему внутреннему голосу. Кстати, в шестой лунный день наши предки гадали даже по облакам. То есть вот если облака на небе редкие, белые и легкие, то будет все прекрасно в ближайший месяц. А если в этот лунный день тяжелое небо, плохое, то будет как-то не очень.
2: Ну, сейчас вроде погода.
1: У нас вообще, у нас здесь отличная. Все хорошо. Я не очень понимаю, как это гадать по облакам. Получается, что все зависят от одного неба. Да? Живешь ты в Краснодаре, а в Краснодаре сегодня гроза, значит, у всех будет не очень. Ну, как-то странно. Я думаю, что, скорее всего, гадали по облакам, это смотрели, искали какие-то символы. Вот символику можно найти, конечно, каждый ее ищет для себя. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим эту тему. В следующем часе расскажем более подробно о шестом лунном дне.
0: Погода!

0: Давайте, Дмитрий, напомним тему, которую сегодня обсуждали.
1: Страшная сегодня тема. После какой фразы как раз вам становится страшно?
0: Да. Когда она говорит, я подумала и решила. Ну, понимаете, это все. Да. Это значит, что она уже что-то решила, уже спорить бесполезно. И будет довольно тяжело, как говорится, изменить ситуацию.
1: Давай передвинем шкаф, обычно вот так вот. А потом это вдруг обои надо поменять.
0: И сразу все. Давайте сделаем легкую перестановку.
1: Да вот-вот.
0: Легкую перестановку, а потом все заканчивается ремонтом глобальным, который, кстати, легче прекратить, чем закончить. А я вас попрошу остаться от начальника, например, услышать в конце совещания. Тут или может быть в плюс, или может быть в минус.
1: Ну, чаще в минус.
0: Но чаще, да. Поэтому какая-то такая история. Не очень. Просто если вы хороший работник, скорее всего, вас нагрузят дополнительно, что тоже плохо. А если вы плохой работник, скорее всего, будут, ну, в общем, делать с вами самые разнообразные вещи. Унижать достоинство, понижать вашу самооценку.
1: Оригами складывать,
0: так сказать,
1: из вас.
0: Да, выселенить по полной программе. Дмитрий.
1: Какие еще есть комментарии? С удовольствием дополню. Вывели неправильный пин-код. Когда тебе говорят такое на кассе, сразу начинается немножко нервничать начинаешь.
0: Ну и как раз вот фраза, когда вас спрашивают, а пароль свой знаете?
1: Да вот.
0: И вот это вот такое, что? Какой пароль? Ой, что? Ну, мне, например, вот очень неприятно было узнать, что мои счетчики уже не подлежат поверке. После этой фразы мне стало страшно, я начала считать, сколько у меня счетчиков и сколько будет стоить замена. И, знаете, как калькуляция включилась. Вообще, выгодно мне это или нет? Нужно мне это делать? Может, и так нормально, уже по-общему пусть считают. А так, если разориться на все эти замены счетчиков, то, может, то на то и выйдет. Но, с другой стороны, конечно, это в долгую такая экономия. Она имеет... А с другой стороны, экономия ли? У меня реально в доме есть чувак, который рассказал нам всем на каком-то собрании, что он никогда не платил по счетчикам, никогда. Он всегда платил по общей. И в итоге оказалось, что когда он начал платить по счетчикам, он стал платить больше, чем просто по общему. И ему все дали совет просто не пользоваться этой историей. А он такой молодец, заменил счетчики, думаю, сейчас экономить буду. Вот, видимо, и все его так спрашивают, а простите, а вы что там, слона купаете? Ну, что у вас столько воды-то тратится? Ну, в общем, видимо, он что-то там переливает из пустого в порожнее, поэтому у него...
1: Полезный совет, полезный.
0: Поэтому ему счетчики, видимо... только мешают жизни. Ну что, друзья, мы совсем скоро поиграем.
1: Будем играть с вами в методом тыка, проверять вашу интуицию. Звоните 8-495-956-101-2.
2: Реклама на
3: Диафм. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Максим. Ездить дешево.
4: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца сентября.
6: Автохимия в «Экзист». Пошехонское шоссе 8А.
7: Марафон скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Старт продаж со скидками 15% 18 сентября. Финал 20 сентября. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
8: Стройландия.ру. 46-09-61. Город Оренбург. КС Татамчики 28А. УГРН 112-565-804-39-61.
9: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс». Ленинградская 55. Телефон 55-66. 99. Акция действует до конца сентября.
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: Додо. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все.
2: всего. Мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51 77 77.
13: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Наверное, все-таки размер побольше. Вот это, кстати, очень неприятная история, когда ты думаешь, или это ты растолстел, или это маломерка. Маломерка вроде как звучит последний шанс, ну, как последний способ успокоить себя. Что нет, все еще не так плохо, это они так шьют все. Но, конечно, вот этот момент, когда ты понимаешь, что ты переходишь с эсочки на эмочку, он немножко болезненный. А вот мужчины, кстати, они как-то ощущают этот момент или им пофиг совсем?
1: Как-то пофиг. Ты знаешь, вот правда, я не знаю, может быть, конечно, есть пацаны, которые как-то с этим заморачиваются, но гораздо их меньше, чем девушек, там, девчонок. Ну, прибавил, ну, еще одну дырочку в ремне сделал, и все.
0: Ну, вот знаешь, мне кажется, что страшно мужчине должно становиться, когда после первого «м-м-м», вы понимаете, о чем я, девушка говорит, ну, зато ты человек хороший.
1: После этого действительно становится как страшно, одиноко, обидно.
0: А еще мужчине может быть как-то странно, наверное, если после первого «м-м-м», она ему говорит, ну, дай бог тебе здоровья. Такая история. Мне кажется, это те самые фразы, которые не хотелось бы услышать после. Совершенно точно. Что еще есть?
1: Я знаю короткую дорогу. Как только слышу эту фразу, как-то становится не по себе.
0: Но когда вы проехали 100 километров, а жена говорит, боже, мы ключи от дачи дома забыли. Вот это, конечно, пугает практически каждого. Или, например, слушай, а ты не помнишь, мы утюг-то выключили или нет? Вот после этой фразы становится страшно, потому что, может быть, и не выключили. Это тоже такая история. Или когда ее батя спрашивает, а ты жениться-то вообще собираешься?
1: О, вот эти вот вопросы.
0: Да. Какие у тебя планы-то вообще? Что, ну, живете, да, вот живете, что, жить так долго будете? Ты ответственность-то собираешься? Может быть, это как-то квартиру, там, все остальное? Когда у вас это все уже будет? Это же у нас уже полдеревни ждет, когда вы поженитесь. Вот тут, я думаю, да, такое напряженькая такая ситуация чуть-чуть. Даже если он, в принципе, сам планировал, наверное, когда прижимают к стенке, становится, ну, немножко не по себе, как минимум.
1: Да все вопросы, которые начинаются с фразы «когда уже», ну и дальше продолжение, как-то не то, что становится страшно, ну, хоть и страшно, неприятно, на них становится отвечать.
0: А мне вот, знаете, вот я вот приезжаю там к тетушке в село, и каждый начинает спрашивать, ну что, ну как, вот эти все вопросы. Не то чтобы страшно, но ты заранее продумываешь план. Я на полном серьезе уже просто придумывала легенду, которую я буду выдавать про свою личную жизнь, чтобы она звучала как-то в их формате. Ну, то есть, чтобы всем было спокойно и в то же время, чтобы было правдой. Похоже на правду. Конечно, это неправда, но примерно похоже. Ну, не буду же я говорить, что, знаете, самодостаточная, представляешь, там сказать, самодостаточная, самостоятельная. Хотя нет, кстати, вы знаете, изменились настроения на селе. Я когда сейчас говорила, что я, ну, некоторым там доверенным, что я как-то вот мне нравится, когда в моем доме никто не мусорит, они говорят, боже, какое же счастье. Мы тебе все, это же реальное счастье. Да надо, а я, и дальше, а я, вот как в 6 утра встала, ну и дальше уже все переходит на ее грустную жизнь, а я хороший слушатель, главное, чтобы до меня не докапывались. И как-то плавненько переходишь с вектора, понимаешь? Так, ну что, друзья, мы совсем скоро поиграем, еще раз напоминаем.
1: Да, у нас впереди игра методом тыка 8-495-956-101-2, звоните прямо сейчас. It's showtime. Pogo! On DFM.
2: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу. Разбудили. Мой шоу. On DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: А ты дергала хобот слона, да?
4: Ну, трогала.
3: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
4: Да.
3: Наждачная, да?
4: Ну.
3: Шуршавая, да?
4: Ну и немножко влажный.
3: Нет, слоны, не, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
4: Он просто в водичке стоял.
3: Ты уверена, что ты слона гладил?
4: А он, мне сказали, что это слон.
2: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
2: Реклама.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
14: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что

0: Играем методом тыка, и прямо сейчас будем это делать с нашей слушательницей. Кто здесь?
1: Дозвонилась Римма из Москвы. Римма, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Римма, мы рады вас приветствовать. И хотелось бы выяснить, после какой фразы становится страшно, вы как считаете?
2: Ну, в основном не страшно, как правило, потому что ко всему привыкла уже, но, может быть, это «ой» или «я не то нажала».
0: Я, мне кажется, знаю фразу, после которой всем становится страшно. Готовы? Это
2: да.
0: Когда ты приходишь со своими анализами к врачу, он смотрит их внимательно так... Понятно. Понятно. Все ясно. Да. И ты в этот момент уже думаешь, так, кому завещание писать, где, что? А дальше все одинаково. Что, все плохо? Ну нет, почему же? Могло, конечно, быть и лучше, но в принципе неплохо.
1: В вашем возрасте, когда вот это начинается, уже не важно.
0: Мне такого еще не говорили, Попов, это ты про себя, пожалуйста.
1: Мне, да,
0: свои воспоминания тут транслируй. Так, ну что, давайте прямо сейчас мы перейдем к нашим баранам, как говорится, и выясним уровень интуиции. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что комаров отпугивает хруст моркови?
2: Нет.
0: Правда, что дельфины не могут пить морскую воду?
2: Нет.
0: Правда, что у сайгака нет рогов?
2: Да.
0: Правда, что каливу был звук урчания в животе?
2: Нет.
0: Правда, что на гербе Челябинска изображен верблюд?
2: Нет.
0: Ну что, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, и мы готовы, наверное, вам дать возможность исправить один единственный ответ.
2: У сайгака есть рога?
1: Что, Римма, давайте еще одну попытку.
0: Ну, еще одну, да. Одну, все, одну и все. Последний шанс.
1: Напомним, что три правильных ответа как минимум должно быть, или правильных ответов не должно быть вообще. Полное их отсутствие тоже гарантирует наш подарок, нашу фирменную кружку.
0: Да.
1: Ну? Вот мы как-то вот в эту сторону больше склоняемся, когда нет.
0: Ну?
2: Есть верблюд на гербе Челябинска.
0: Ну, ладно уже, что, ну уже все, уже, понимаете, уже все, уже дальше не подтянуть. Давайте прямо сейчас услышим уровень интуиции.
3: Ваш уровень интуиции равен единице.
0: Мы пытались найти именно тот правильный ответ, который нам все испортил, потому что тянуть в сторону правильных ответов было бы слишком далеко. Ну и здесь, как говорится, не дожали. Ну ничего, зато есть возможность в следующий раз дозвониться.
2: Наверное, да, про дельфинов еще.
0: Да, вот смотрите, какая ситуация. Правда, что комаров отпугивает хруст моркови? Нет.
1: Это был единственный правильный ответ.
0: Да, вот здесь вы правильно сказали. Правда, что дельфины не могут пить морскую воду? Да. Правда, что у сайгака нет рогов? Нет. Правда, что каливу был? Это звук урчания в животе? Да. И правда, что на гербе Челябинска изображен верблюд? Да. Аплодисменты.
1: Римма, за участие. Вам только наши аплодисменты достаются. Кружка пока у нас.
0: И, конечно, еще самое ценное, это 10 секунд на все приветы.
2: Хочу передать привет своим коллегам, с кем мы в данный момент находимся на работе. Вот немного задержались. Хочу пожелать им хорошей рабочей недели. Ну и также своим родственникам, если они меня слышат сейчас, тоже огромный привет.
0: Ура! Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
4: Оймал, Волга, Ружное шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
5: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54 74 02.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800.
4: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
5: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
6: Акция действует до конца сентября.
7: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
8: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
9: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
11: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
12: Радио ДФМ. ДФМ.

0: Друзья, и, конечно же, начнем мы с мудрости из интернета. Быть пессимистом очень выгодно. И всегда или прав, или приятно удивлен. Аплодисменты всем и пессимистам, и оптимистам сегодня, кто проводит вечер вместе с нами. Вам отдельный респект и увага. И здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пако.
0: Сегодня обсуждаем тему, после какой фразы становится страшно. Вот, пожалуйста. Значит, когда мама просит подойти, обращаясь к тебе по полному имени. Ну, и не только мама, наверное, еще и муж, жена, ну, в зависимости от того, какие у вас отношения с кем, вот это тоже. Когда почему-то по имени полным обращаются, это значит, что что-то будет не то. А если еще и по имени-отчеству, ну уж совсем тогда. Что еще есть?
1: Славка пишет, ничего не хочешь мне сказать, когда слышу эту фразу, ведь сказать-то вот нечего, но как-то странно, страшно становится. От Александра сообщение, надо бы тут обои поклеить.
0: Заходите с женой в супермаркет, ты берешь корзинку, а жена спрашивает, а что ты тележку не взял? Что, нельзя было тележку сразу? Вот обычно после этого начинаются какие-то препирания, а потом может дойти до семейного скандала, того самого, когда можно не на людях. Вот это, и ты представляешь, стоя в очереди, слыша, как они это говорят, что у них там дома будет. И думаешь, о, веселуха, веселуха. Так, еще, значит, я тебе сейчас такое расскажу, что ты упадешь. Тут или будет интересно, или будет страшно, пишет нам Алена. Значит, ну и самые такие вот ужасные фразы, это «ты знаешь, я принял решение пожить отдельно». После этой фразы тоже становится страшно. Ну, как страшно. Можно, конечно, взять сковородку. Пусть уйдет хотя бы со сметкой, чтобы были в его жизни. Не знаю. Такое себе. Или вот, например, «дело не в тебе, дело во мне». Или «надеюсь, мы останемся друзьями». Вот, или просто забудь меня и живи дальше. Это что-то тут Леночка нам понаписала, у нее все в одну историю. Видно, последние отношения, видимо, как не сложились, может
1: как
0: быть.
1: Как раз, да, тема, после какой фразы вы можете получить сковородку вслед. Это вот, из этой темы.
0: Да, такой тоже вопрос. Слушай, а у тебя вообще тараканы есть или это один пробежал? Вот. А ты знаешь, что такое клопы, например, да? То есть, что-то, по-моему, у тебя тут не то. Вот это, конечно, очень и очень страшная история, потому что на самом деле я смотрю вот на людей, которые действительно покупают какую-то мебель там с рук и так далее. Они не задумываются об этом, как и те люди, которые белочек кормят с рук. Вот тоже, знаете, есть люди, делятся на две категории. Те, которые, как только видят кого, человека, который кормит, особенно когда ребенок белочку с руки и сразу начинает думать о бешенстве, и говорит, ни в коем случае, не надо, вы что, она же может быть бешеная. И те, которые говорят, милая какая, ну какая она бешеная, ну посмотрите, какая лапочка. Вот, знаете, вот на две категории, четко совершенно. Еще у нас есть такая история, действительно страшная фраза, после меня становится, так, а вы что, тут списываете, что ли? Ну-ка, ой, покажите, пожалуйста, что это.
1: Издалека,
0: или фраза, после которой страшно, а к доске пойдет... Или, опять же, оттуда же, а теперь убираем учебники и достаем двойные листочки. Вообще, какое счастье, что я больше не слушаю это. Вообще не слышу. Но, честно могу сказать, флешбеки во сне иногда прилетают. Мне, например, самое страшное – это... А ты знаешь, что сегодня экзамен по математике? Да, по алгебре. Да, да, да, экзамен, все, нет, стопроцентный. Вот, ты же прошлый раз пропустила. Ну вот, а они как раз говорили об этом.
1: Хотя все. Некоторые говорят, вот хорошо бы в школьные годы, самые чудесные.
0: Да,
1: думаешь,
0: да, да.
1: Ой,
0: ой, такие годы, такие чудесные. Я помню, мне в 11 классе глаз дергался. И просто я так больше никогда в жизни не нервничала, как в 11 классе. Я вам серьезно говорю. То есть вот эти экзамены, это было просто ужасно. Потом у меня был экспериментальный класс, экспериментальный год по ЕГЭ. Это был первый год. Ну, эксперимент такой был. Это еще потом внедрили уже, а у нас такие... На нас как бы испытывали вот это все. Ну, и, конечно, нервничали не мы, нервничала учительница, которая постоянно повторяла, я вам даже подсказать не смогу. Там будут люди из РАНО. Люди из РАНО. Я даже не смогу вам подсказать. Даже если захочу. Вот. И поэтому, благодаря, собственно, ЕГЭ-эксперименту, я знаю, что небо прояснилось и ситуация прояснилась. А небо прояснилось.
1: Прояснилось?
0: Прояснилось, да, небо. Вот. Ну, в общем, у меня все прояснилось тут, слава богу, и ЕГЭ в жизни больше не будет никогда. Какое счастье. Кстати, давайте порадуемся все, у кого его не будет. Но, с другой стороны, если у вас есть дети, то у вас оно будет. 100%. Не хотела вас как-то расстраивать. В общем, друзья, дальше у нас только позитивные новости. Все самое лучшее здесь.

0: в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежная дизайн. Двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГР

0: Недоступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи по поводу сегодняшнего лунного дня. Это шестые лунные сутки. Что можно и или нельзя делать в этот лунный день? Нельзя перегружать свою жизнь финансовыми рисками. Деньги сегодня требуют тишины, а не азарта. Рубить с плеча в отношениях. Резкое слово, брошенное сегодня, может оставить шрам на долгие-долгие годы. Начинать дела, рассчитанные на долгую перспективу, без должной подготовки. Испытывать организм на прочность тяжелыми нагрузками. Сейчас время плавного течения энергии, а не рывков. То есть вот кроссфит лучше поменять на плавание. А лучше вот прям полежать на шезлонге где-нибудь. Хорошо бы. Что еще нельзя? Сеять вокруг себя негатив, критику, жалобы. Помните поговорку, что посеешь, то и пожнешь. Сегодня бумеранг возвращается мгновенно. Ну и что можно и нужно делать в шестой лунный день? Внимательно слушать мир вокруг себя. Интуиция сегодня работает как точный компас. Везде вокруг какие-то знаки можно наблюдать. Наводить порядок в мыслях и бумагах. Внешняя чистота притянет внутреннюю ясность. Заниматься тем, что приносит радость душе. Будь то хобби, чтение или созерцание природы. Практиковать дыхательные упражнения сегодня очень хорошо, потому что именно через дыхание в этот период мы обновляем свои жизненные силы. А планировать бюджет, распределяя ресурсы на благо семьи и дома, то есть отнять у мужа зарплату. Прекрасно. А проводите мягкое очищение жилища. Ароматы, вот палочек вот этих самых. И свежесть после влажной уборки обновят ауру дома. И в работе профессиональная сфера сегодня благоволит тем, кто трудится с любовью, не только ради наживы. И еще сегодня небеса открыты для диалога. Это редкий момент, когда мысли обретают плотность почти мгновенно. Поэтому старайтесь сегодня каким-то образом правильно формулировать свои мечты, чтобы точно послать верный запрос в космос. И пусть все непременно сбудется.

0: On DFM. Камон, друзья, конечно же, мы сегодня обсуждаем тему.
1: После какой фразы становится страшно?
0: Зарплата задерживается на неделю. Вот это, конечно, неприятная такая история. Как-то, знаете, сразу противненько становится. Но у нас такого не было никогда особо. Никогда. Давайте поаплодируем нашему отделу кадров и бухгалтерии. Тут уже, знаешь, и говорить-то нечего больше. К доске пойдет, но это мы сегодня уже зачитывали. Так, раз, два, три, Фредди заберет... Раз, два, Фредди заберет тебя. Это что-то из фильма?
1: Это ужастиков, да-да-да, пятница 13.
0: Сынок, иди-ка сюда. Сюда иди. Иди-ка сюда.
1: Я тебя мама искала.
0: Интонация, вот это, понимаешь? Это вот. Так, ну-ка, иди-ка сюда. Давай. Сюда. Ага. И ты понимаешь, что что-то сейчас будет. Где-то что-то сейчас вот будет выдано.
1: Помню вот эту еще фразу в детстве. Скажи правду. За правду тебя никто ругать не будет.
0: Нет, а мне вот, видишь, по-другому говорили. А мне говорили по-другому. Скажи правду, хуже будет. То есть ты понимала, что все скажут... То есть, понимаешь, у тебя нет таких вариантов, как у тебя были прекрасные варианты, что ты скажешь правду, и как с гуся вода. А тут понятно, что тебе все равно влетит, но влетит, скажем, в меньшей степени. То есть степень наказания от электрического стула, понимаешь, до пожизненного заключения. Примерно такая вот вариация идет. Так, нам надо поговорить. Это сегодня. Еще обязательно надо сказать это утром. Ты говоришь, ну давай говори. Нет, вечером дома поговорим. Вот, и ты ждешь целый день, гоняешь, а потом какая-то вообще ерунда, и ты думаешь, ну нормально.
1: А ты уже накрутил себе, да.
0: Так, родители в школу? Вот это все. Да. Или когда мама с собрания приходит. Вот даже тут не фраза, тут просто лицо уже обо всем говорит. Самое страшное, это так, это не то. Значит, стой, не шевелись. И взгляд такой, будто по твоей голове ползет тарантул. Стой, не шевелись. Все, кино не будет, электричество кончилось. Значит, больно не будет, как комарик укусит. Вот после этой фразы правда становится страшно, если честно. Но, друзья, вы не бойтесь, вы пишите нам свои варианты, потому что совсем скоро мы будем бобить финалочку и отдадим кому-то наш подарок.
2: Реклама на DFM. Поездки недорого? Это Максим. Скачай приложение Максим, чтобы ездить дешево. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Автолайф-35». Всегда большой выбор запчастей для иномарок и отечественных авто. Световое оборудование. Чехлы в наличии на заказ. У нас свой сервис установки. Любая форма оплаты. Приглашаем к сотрудничеству организации. Магазин «Автолайф-35». Вологда. Улица Ленинградская, 146.
5: Мосавто. УКРН. 122-250-001-31-31.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82. ДФМ.
5: Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Итак, друзья, прямо сейчас у нас несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Но напоминаем, что уже совсем скоро мы будем бомбить финалочку, поэтому у вас еще есть возможность написать последние ответы по теме.
1: После какой фразы становится страшно? Напомню, координаты группы Радио ДФМ ВКонтакте, приложение Радио ДФМ, там тоже есть возможность написать в эфир.
0: Ну и вот как раз переходим к делу. В Древнем Риме Новый год отмечали в марте. Также, если долго смотреть в зеркало при низкой освещенности, мозг начнет сам создавать иллюзии монстров. А акул более всего привлекает белый цвет, поэтому если вы вдруг собираетесь куда-то в Египет, например, отдыхать, белый купальник лучше не брать.
1: Сначала загорите.
0: 80... Нет, это не надо. У пингвинов есть орган над глазами, который превращает соленую воду в питьевую.
1: Ого.
0: Удобно, удобно. У нас был бы такой тоже орган, который бы воду превращал... Ну, это что-то уже из фантастики. 60% нашего мозга состоит из жира. Днем рождается больше мальчиков, а ночью девочек.
1: Интересно.
0: Проверим этот факт. Ты когда родился?
1: Я утром, рано утром. 3 часа ночи, по-моему, полчетвертого.
0: Это не 3 часа ночи, это ночь.
1: Ночь.
0: Или утро. Да, это ночь. Ты
1: ночь.
0: Что?
1: Значит, ночь.
0: Вот я в 8:20 утра, поэтому непонятно, куда меня отнести. Значит, давайте придумаем, что утром рождались гении. Мне вот нравится эта история.
1: С 8 до 9 примерно.
0: Хорошо же, да? Огурцы на самом деле, с ботанической точки зрения, являются ягодами. Ого! Это когда мне сказали, что клубника — это орех, я чуть не обалдела. А клубника — это, оказывается, многоорешек. Тоже с ботанической точки зрения. Ученые утверждают, что спать 2 раза в день по 4 часа полезнее, чем 1 раз 8 часов. 81% людей говорит безобидную ложь каждый день. Ну, правильно, если у тебя есть супруга, которая каждый день крутится у зеркала и говорит: слушай, тебе не кажется, что я потолстела? Ну, ты просто будешь самоубийцей, если скажешь: мне кажется, да, ты потолстела. Лучше сказать: нет. Тут какая фраза? Тут всегда вас выручит фраза: лучше плавать по волнам, чем биться об острые скалы. Все, вы лучший муж на свете. Вот эта безобидная ложь, она необходима. А потом, если вы думаете, что девочки не врут ради вашей самооценки, то врут некоторые практически каждую ночь. Так, ну что, давайте мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выясняем, кто на сегодня забирает подарок. 3, 2, 1, go!
2: Чай, тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех, на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
16: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
18: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
21: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
22: Возрастное ограничение 13+.
23: Up the next.
24: А дальше тусовка.
23: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: Бомбим финалочку, друзья. Прямо сейчас будем выяснять, кто она сегодня самый крутой.
1: После какой фразы становится страшно? Последние два часа собирали комментарии по этой теме.
2: Уважаемые пассажиры, рейса, дальше ваш номер задерживается. И вот тут ты сидишь и думаешь, насколько? И когда говорят там на 30 минут, на час, ты еще так, ну нормально. А когда на неопределенный срок, ты так, ух, да, неприятненько. Паспорт покажите. Когда вот спрашивают вообще, сколько лет, паспорт покажите, как-то становится немножко не по себе. Не то чтобы страшно, но не по себе. Займи денег, я тебе отдам. Вот это вот тут, конечно, да. Некоторые очень болезненно воспринимают эту информацию, особенно вот если ты Дмитрий Попов, который всегда попадает в подобные ситуации.
1: Ты сейчас даже произнесла эту фразу, у меня счетчик в голове, сколько там суммы. Я надеюсь, к Новому году мне вернется.
0: Так, если вы стоите, пожалуйста, присядьте. Вы не выполнили план в этом месяце. Да, действительно, есть еще люди, которые зависят от плана, и вот это на самом деле очень-очень такая сложная история, потому что остается, не знаю, 4 дня, 5 дней, попа в мыле, все так же не добираешь каких-то процентов. Вот это очень такая история. О, мне кажется, хорошо, что это нас не касается. Ой, да? Но когда со стороны смотришь, знаете, подружки говорят, слушай, ну пойдем, может быть, вечером день посидим. Она такая, у меня план горит. И ты понимаешь, что все, тут бесполезно что-то говорить. Дальше. Сообщение из чата. Мама такая-то, такая-то, свяжитесь, пожалуйста, со мной. Неприятно и страшно становится, когда мама – это ты. Знаешь, дорогой, я тут подумала и решила, это уже сегодня было, займи денег, значит, непонятный стук в машине, вот это тоже очень неприятно, это не фраза, конечно, но тем не менее. Ну, в общем, есть еще у нас кое-какие сообщения, подожди, тут еще сейчас Макс мы проверим, Максе. Угу. Вот, пожалуйста, когда жена спрашивает, ты ничего не хочешь мне сказать? Когда говорят, только не переживай. Да, в принципе, когда супруга резко средь бела дня звонит на мобильный номер, уже начинаешь думать, что случилось. Когда трехлетний сын посреди супермаркета говорит, что хочет туалет, вот, ну, в общем, страх. И прямо, да, страх, потому что горшок в машине, сменной одежды с собой нет, ну, сами понимаете. Когда руководитель говорит серьезным лицом, нам нужно поговорить. Это все нам писал Рамиль. Может, Рамилю отдадим подарок?
1: Рамилю?
0: Да.
1: Ну, давайте в этот раз отдадим наш подарок, нашу фирменную кружку Рамилю за сообщение в нашем канале в Максе.
0: Да. И, конечно же, друзья, мы желаем, чтобы сегодня ничего страшного с вами не произошло, чтобы все, что случается, это было только в позитивном русле, и чтобы, если у вас вдруг есть какие-то планы на этот вечер, они реализовались самым лучшим образом. Всем пока!
1: Пока.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 10, ночью до плюс 7. Завтра ожидается пасмурная погода, до плюс 18 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Роллы в пиццафабрике теперь стоят так мало, что это почти неприлично. Конкуренты в растерянности, а ты просто заходишь на сайт и заказываешь. Желтые ценники не врут. Хватит переплачивать. Заходи на пиццафабрика.рф и заказывай.
4: Оймал, Волга, окружная шоссе, дом 9, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковском. 45. Телефон 702233.
7: Шины «Вэкзист». Пашихонское шоссе 8А.
8: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-ньюс. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде построят новый аэровокзальный комплекс. В Вологде закончился ремонт улицы Маршала Конева. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде построят новый аэровокзальный комплекс. Заключен контракт на строительство нового аэровокзального комплекса в Вологде. Победителем конкурсных процедур стала инвестиционно-строительная компания «Кубанская». Работы стартуют уже в этом году. До конца 2028 года подрядчику предстоит построить здание аэровокзала внутренних воздушных линий с пропускной способностью 200 пассажиров в час. Это первый этап реконструкции воздушной гавани, которую проводят по поручению президента России Владимира Путина. Объект входит в национальный проект «Эффективная транспортная система». На реализацию первого этапа направят 4 миллиарда 300 миллионов рублей из федерального бюджета. В Вологде закончился ремонт улицы Маршала Конева. Завершился ремонт участка улицы от Можайского до окружного шоссе. В ходе благоустройства на улице полностью заменили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров. Проезжая часть стала шире. На перекрестках с улицей Архангельской, Пригородной и Беляева появились дополнительные полосы для поворота направо. На реализацию проекта было направлено 689 миллионов рублей. Средства выделены из областного бюджета в рамках программы «Стратегия 2.0» и из федерального бюджета по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: DFM Radio.
0: Радио DFM.

0: готова на все. Адрия Архуна и Алекс Перейра в дерзком экшн-триллере «Натиск». Категория 18+.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Кубок России IMOL. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что Радио ДФМ.

0: Акумулятори в «Экзист» по Шихонское шоссе 8А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Кубок России IMOL. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drifte.ru 0+. А теперь тусовка.
1: DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
2: Радио ДФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Карасуй, область, Бороз, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
11: Мамочке нужно ее оружие.
10: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшен-триллере. «Натиск». Категория 18+.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

some of that weed.

0: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99. Акция действует до конца сентября.
2: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: satisfaction.
1: Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drift.ru. 0+.
5: Right now.
4: А теперь тусовка
5: on
4: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: LG X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. LG Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. LG. Надежность в движении.
1: Акция действует до конца сентября. В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
4: Тысяча автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
5: В автосервисе «Автоимпульс» скидка 20% на все автоработы по кодовому слову «Осень». «Автоимпульс», Ленинградская, 55. Телефон 55-66-99.
1: Акция действует до конца сентября.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца сентября.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
4: 1000 автомобилей!
5: И один сайт.
6: Marten.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Теперь тусовка.
6: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Радио DFM.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.